Подзяби. Вся это ей. Срав. Кака. Сакакара квилла где-то. Алла пили под. Хотейки. Тонуян ботокие. То самостие. Саме пар. Судя двойке. Успарадим жен. Я один щенка нуртоте, лекин подкал. Я подкал ме, бич-бич ме, подкал се. Рава сидяло дяди. Форсел